Πικροπόδες με μετσεβάγεψα μου τρεις διτκάς. Γκούλში ჩავიკრა აფხაზეთის მშობლიურ მიწას.